ковы. Нагинет крылья, кель винсе твингеры. Куй вулга плана байту, здесь крылья саял куайту. Та пухка байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я сэр, валыкс нюля тут байк. Магнетик пэндикер, валон рохтунут лайк. Эй, наэсин яла яй.